0: trying to change it. The way you felt about me and the way I felt about you.
1: И я почувствовал, что вы тоже изменились.

0: If I can change.
1: Я думаю, что каждый тоже изменился сегодня.
0: And you can change.
1: Вы можете измениться.
2: Everybody!